0: Зюки радио. Починай день правильно. Зюки радио.
1: Армандо Боун. Ludacris. Prince Royce.
2: You know we had to bring it back.
1: Rewriting history.